0: платье, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
1: За это лето точно лучше жить не стало.
2: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
3: Так, конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
4: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
5: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
4: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
6: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
4: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
7: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, а делать тоже вопрос где.
4: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
10: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы, с своей стороны, должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
8: Главные новости дня.
4: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
11: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
4: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
12: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
4: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
13: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
4: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
14: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, нет, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близко к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
8: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
16: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
15: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
17: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
8: Радио «Лента».
18: Прямая речь.
9: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
19: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов, Рамиль, получает звезду Герой России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Герой России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь, не получили этих медалей? Которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм. Выполнять боевые задачи. Выполнять то, что невыполнимо. У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Фасхутдинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
21: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
20: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
22: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
20: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
0: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
20: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
2: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
1: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
23: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
1: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
3: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
1: Вот в этом и проблема для России. Устье Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
5: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
6: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
5: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
7: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
5: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
7: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новые элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
10: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
1: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
11: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
1: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
12: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
1: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
23: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
1: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Говорят военкоры.
5: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор «Поддубный» о новой коалиции ПВО.
24: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
5: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канала «Архангел спецназа» о новых дронах.
24: С Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
5: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
24: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
16: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
25: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
17: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
25: Да, это был просто колоссальный рост. человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
0: Да, и к первому кварталу 26-го года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
25: Угу.
0: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
25: 2,5 триллиона? Ого!
0: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
25: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
0: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
25: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
0: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключения связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
25: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
0: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
25: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
0: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
25: Да, антифрод.
0: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
25: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
0: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
25: В смысле?
0: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
25: Меткое сравнение.
0: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
25: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
0: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
25: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
0: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
25: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
0: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
25: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
0: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
25: Чтобы не светиться.
0: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
25: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
8: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
25: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
8: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
25: Ты про доходность.
8: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
25: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
8: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
25: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
8: О, да, помню это.
25: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
8: Угу.
25: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
8: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
25: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
8: Но не снимает глобальную тревогу.
25: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
8: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
25: Точно.
8: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
25: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
8: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
25: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
8: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
25: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
8: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
25: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
8: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
25: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
8: Стоимость эквайринга, да.
25: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
8: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
25: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас. А для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
8: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
25: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
8: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
25: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
8: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
25: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
8: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
25: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у Центрального банка под гораздо более высокий процент.

0: обещали внедрить новые технические решения.
1: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
0: Да, при полном отключении мобильной сети.
1: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
0: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
1: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
0: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
1: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
0: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
1: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
0: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
1: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
0: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
1: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
0: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
1: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
0: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
1: Именно так.
0: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
1: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
3: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является

0: является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
3: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
2: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно, на целый 1 000 000 рублей, увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
4: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
2: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне. За свой счет.
5: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит 100 000 рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
2: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод прост. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
6: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из 6 соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
2: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
4: то, во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост розничных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
2: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
7: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, который продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
2: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газоиля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
11: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой, с ребенком тоже без бензина, стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефть тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может, соответственно, стоим. Ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
13: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
12: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
14: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
12: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
12: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
16: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
17: Мы не живем хорошо.
16: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
18: Россиянин, которого подозревают в убийстве троих человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там трех мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно ШОТ, ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество умышленное ножевое ранение, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, следственный комитет возбудил уголовное дело. Семиклассница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников. Женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нападения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
17: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: Главные новости дня.
19: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
20: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
19: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
14: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
19: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
0: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
19: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
21: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
22: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции, вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроен консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого... решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
5: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
19: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
6: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
19: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
23: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
19: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
19: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
24: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двухкратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
19: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
2: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Главные новости дня.
19: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новые элиты России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
4: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
19: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
7: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
19: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
8: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
19: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
9: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
19: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
12: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
11: Обуго, звучит жутко, но... Разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
12: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
11: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
12: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
11: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
12: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
11: Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
12: Абсолютно.
11: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
12: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
11: Ничего себе.
12: Да.
11: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
12: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
11: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
12: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
11: Так.
12: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
11: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
12: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
11: Например?
12: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
11: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
12: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
11: то часть работ просто вычеркивают.
12: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
11: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
12: Угу.
11: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
12: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
11: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
12: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
11: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
12: Да на это можно разве что забор покрасить.
11: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
12: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
11: По

0: Откуда забрали деньги?
1: Подозреваю, что с социалки.
0: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
1: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
0: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
1: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
0: 56?
1: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
0: А почему они оказались в такой яме?
1: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
0: Повышать налоги они тоже не имеют права.
1: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
0: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно, но не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
1: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
0: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
1: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
0: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
1: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
0: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, они ржавели последние 30 лет.
1: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
0: Звучит как финансовая пирамида.
1: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
0: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
1: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
0: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
1: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
0: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
1: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
0: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
1: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
0: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
1: Угу.
0: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
1: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
0: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству

0: 1,4 триллиона рублей.
1: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
0: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
1: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
0: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
1: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
0: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
1: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
0: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink, поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
4: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
3: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
5: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
3: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
6: Защитить один важный объект можно. Защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
3: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
8: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
2: Главные новости дня.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
10: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
5: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
12: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
2: На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
15: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти 2-кратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
14: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
16: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
17: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
18: Одноногих.
17: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
3: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
19: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
3: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
20: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
3: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
21: Я Ружицкая Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается, называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
3: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15
1: 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да, в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует один год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику. Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – да, только два периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
14: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
15: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
14: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
15: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями для наведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
14: Новая морская угроза. Военкор канал Архангел спецназа о катере «Сарган-3000».
15: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
4: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
14: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
22: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
3: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
6: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
3: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
8: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов – это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый, почти первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция «Backrooms» родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих. летающих артефактов, о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. Известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология, восприятие архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вунью и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вунью символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс. Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вунью указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
11: Радиолента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
13: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, ну, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дрончик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод? А средства связи? А масса вещей для экипировки пехотинцев? Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны, вот, чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
11: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
23: Thank you.
16: Балтийский дневник.
17: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
19: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
17: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
23: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спроса на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
17: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
24: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
17: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
1: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
17: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
23: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую сегодня получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобиля выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазина. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
17: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойство участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
15: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
17: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Всем привет! С вами Балтийский лоцман.
0: Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона.

0: семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 000 рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в

0: TikTok. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
3: Ну, вот не интересно. Мне вообще насрать на людей.
4: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
3: Никому нахрен не нужна эта проблема.
5: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
6: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
5: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
7: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
8: Конечно. Да. Просто ответим «да».
2: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
2: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
2: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
11: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
2: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
12: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
13: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы, с своей стороны, должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
0: Главные новости дня.
2: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
14: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
2: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
15: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
2: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
16: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
2: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
17: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, нет, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 AM.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
20: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, практически невозможно.
19: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
21: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
1: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
22: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов. Рамиль получает звезду Героя России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Героя России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь, не получили этих медалей, которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм? Выполнять боевые задачи. Выполнять то, что невыполнимо. У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Фасхутдинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
6: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
4: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
23: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
4: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь, рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
24: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
4: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
7: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
5: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
8: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
5: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
9: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
5: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
5: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
10: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
11: Бедные беднеют, военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
13: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
11: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
13: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думаю, что из Китая и США, а не из Киева.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новые элиты России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
15: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
11: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
16: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
11: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
2: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
11: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
8: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
11: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
17: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
18: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
17: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
18: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями для наведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
17: Новая морская угроза. Военкор канал Архангел спецназа о катере «Сарган-3000».
18: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с 2 транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
21: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
25: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы,
22: ага,
25: когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
22: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
25: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
22: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
25: Угу.
22: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
25: 2,5 триллиона? Ого!
22: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
25: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
22: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
25: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
22: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключения связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
25: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
22: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
25: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
22: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
25: Да, антифрод.
22: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
25: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
22: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
25: В смысле?
22: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здании только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
25: Меткое сравнение.
22: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
25: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
22: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
25: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
22: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
25: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
22: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
25: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
22: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
25: Чтобы не светиться.
22: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
25: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
22: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
25: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
22: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
25: Ты про доходность.
22: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
25: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
22: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
25: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
22: О, да, помню это.
25: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
22: Угу.
25: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
22: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
25: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
22: Но не снимает глобальную тревогу.
25: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
22: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
25: Точно.
22: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
25: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
22: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярные отключения связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
25: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
22: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
25: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
22: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
25: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
22: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
25: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
22: Стоимость эквайринга, да.
25: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
22: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
25: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны – обратно в тень.
22: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
25: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
22: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
25: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
22: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
25: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
22: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
25: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
22: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
25: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все – Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
1: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
25: Да, при полном отключении мобильной сети.
1: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
25: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
1: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
25: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
1: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление.

0: У него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
1: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
0: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
1: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
0: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
1: Именно так.
0: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
1: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превращается...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
4: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
3: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно, на целый миллион рублей, увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
5: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал.

0: и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
1: И в продолжение темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
2: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининградгазификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
1: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31 на 40 место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
3: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
1: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
0: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую сегодня получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазина. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетника. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
1: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
4: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
1: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газоиля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
8: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой, с ребенком тоже без бензина, стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефть тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может, соответственно, стоим. Ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
5: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
10: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
11: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
13: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
14: Мы не живем хорошо.
13: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
5: Криминальные новости.
15: Россиянин, которого подозревают в убийстве 3 человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там 3 мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно ШОТ, ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество ножевые ранения, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, следственный комитет возбудил уголовное дело. Семиклассница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников. Женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нападения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
7: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
14: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит. Мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов. Если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
5: Главные новости дня.
16: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
17: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
16: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
11: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
16: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
18: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
16: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
19: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроен консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
5: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
16: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
18: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
16: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
20: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
16: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
21: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
16: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
23: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
24: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
23: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
25: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
0: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
16: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
1: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
16: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
3: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
16: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
4: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
16: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
8: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
9: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
8: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
9: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
8: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
9: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
8: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
6: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
8: Абсолютно.
6: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
8: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
6: Ничего себе.
8: Да.
6: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
8: Слушай, ну объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
6: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
8: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
6: Так.
8: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
6: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
8: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
6: Например?
8: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
6: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
8: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
6: То часть работ просто вычеркивают?
8: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
6: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
8: Угу.
6: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
8: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
6: Почти на 40%.
9: Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
8: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
9: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
8: Да на это можно разве что забор покрасить.
9: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
8: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
9: По врачам.
8: То есть режут зарплаты.
9: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
8: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
9: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
8: Угу, что там?
9: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
8: Подозреваю, что с социалки.
9: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
8: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
9: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
8: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
9: 56?
8: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
9: А почему они оказались в такой яме?
8: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
9: Повышать налоги они тоже не имеют права.
8: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
9: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
8: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
9: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
8: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
9: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
8: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
9: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, а они ржавели последние 30 лет.
8: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
9: Звучит как финансовая пирамида.
8: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
9: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ. Это еще и дороги? Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
8: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
9: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
8: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
9: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
8: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
9: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ: смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
8: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
9: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
8: Угу.
9: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
8: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
9: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 20...

0: Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink, поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
3: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
2: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
4: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
2: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
5: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
2: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
7: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить

0: представительства в ее органах, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
1: Главные новости дня.
2: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
3: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
2: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
4: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
2: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
2: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
7: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий, При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
1: На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
10: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем. Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
9: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
11: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
13: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
14: Одноногих.
13: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
12: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
15: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
12: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
16: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
12: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
17: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
12: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь Призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да? В двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует один год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику? Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – только два периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
9: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
10: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
9: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
10: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program. набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Autorion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
9: Новая морская угроза. Военкор-канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
10: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
14: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
12: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
19: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
12: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
20: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
12: Вот в этом и проблема для России. Устье Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос – что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
0: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый, почти первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция «Backrooms» родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих артефактов о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология восприятия архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс. Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вуньо дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
4: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дронщик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод. А средства связи, а масса вещей для экипировки пехотинцев. Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быт, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны. Вот. Чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
2: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
5: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
7: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
5: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
22: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининградгазификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
5: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
11: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из 6 соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
5: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
7: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую сегодня получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетника. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
5: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
13: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Дрозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
5: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело –

0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
2: Ну, вот, не интересно. Мне вообще насрать на людей.
3: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
2: Никому нахрен не нужна эта проблема.
3: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
4: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
3: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
5: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
6: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
1: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
7: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
1: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей 85 копеек за литр, а литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
8: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
9: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах.

0: никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где.
1: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
4: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы, с своей стороны, должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
2: Главные новости дня.
1: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двухкратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
5: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
1: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
6: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
1: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос силы Сибири-2 до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
7: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
1: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
8: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, нет, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
2: Радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
10: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
9: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
11: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
12: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов, Рамиль, получает звезду Герой России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Герой России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь, не получили этих медалей? Которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм. Выполнять боевые задачи. Выполнять то, что невыполнимо. У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Фасхутдинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
14: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
13: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
15: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
13: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
16: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
13: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
18: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
17: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
19: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
17: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
20: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
17: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
21: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
22: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. То же и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
21: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
0: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
21: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
0: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воен? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
4: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
17: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
5: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
17: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
23: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
17: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
19: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
17: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
21: Европа строит общий противоракетный щит, военкор подобный, о новой коалиции ПВО.
1: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
21: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
1: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
21: Новая морская угроза. Военкор канал Архангел спецназа о катере «Сарган-3000».
1: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с 2 транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента. Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
6: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
7: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
9: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
7: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
9: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
7: Угу.
9: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
7: 2,5 триллиона? Ого!
9: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
7: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
9: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
7: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
9: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
7: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
9: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
7: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
9: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
7: Да, антифрод.
9: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
7: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
8: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
7: В смысле?
8: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
7: Меткое сравнение.
8: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
7: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
8: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
7: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
8: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
7: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
8: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
7: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
8: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
7: Чтобы не светиться.
8: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
7: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
8: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
7: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
8: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
7: Ты про доходность.
8: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
7: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
8: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
7: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
8: О, да, помню это.
7: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
8: Угу.
7: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
8: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
7: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
8: Но не снимает глобальную тревогу.
7: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
8: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
7: Точно.
8: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
7: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
8: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
7: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
8: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
7: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
8: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
7: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
8: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
7: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
8: Стоимость эквайринга, да.
7: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
8: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
7: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
8: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
7: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
8: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
7: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
8: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
7: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
8: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
7: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
8: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими. А более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
7: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
8: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
7: Да, при полном отключении мобильной сети.
8: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
7: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
8: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
7: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличный именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
8: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
7: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
8: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
7: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
8: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
7: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
8: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
7: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
8: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
7: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
8: Именно так.
7: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
8: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает – Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром Первым, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный

0: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
1: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
0: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
2: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
0: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
3: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до полумиллиона рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
0: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика

0: Это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
1: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из 6 соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
0: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
2: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
0: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
3: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, который продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
0: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газоиля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
8: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой, с ребенком тоже без бензина, стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефть тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может. Соответственно, стоим, ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
10: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
11: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
14: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
15: Мы не живем хорошо.
14: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
13: Криминальные новости.
16: Россиянин, которого подозревают в убийстве 3 человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Сибири. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там трех мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно ШОТ, ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество ножевые ранения, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Семиклассница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников. Женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нападения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радиолента. Прямая речь.
7: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
15: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит. Мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, не было, не было. Уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это 1/4 бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
13: Главные новости дня.
17: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
18: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
17: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
11: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
17: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
19: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
17: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: На Радио Лента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
21: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции, вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новотека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
2: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
17: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
22: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
17: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
23: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
17: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос – что именно защищать в первую очередь? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
3: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
5: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 000 таджиков. Цитата. Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем. Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 000 таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти 2-кратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая! Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
3: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
6: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
24: Главные новости дня.
17: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
25: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 000. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
17: Прошло 2.5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
26: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
17: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
4: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
17: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
8: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
17: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
10: Слушай, ну давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
9: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
10: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
9: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
10: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
9: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
10: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
9: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
10: Абсолютно.
9: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
10: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
9: Ничего себе.
10: Да.
9: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
10: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
9: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
10: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, Ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
9: Так.
10: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
9: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
10: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
9: Например?
10: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
9: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
10: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
9: То часть работ просто вычеркивают?
10: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
9: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
10: Угу.
9: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
10: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
9: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
10: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
9: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
10: Да на это можно разве что забор покрасить.
9: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
10: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
9: По врачам.
10: То есть режут зарплаты.
9: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
10: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
9: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
10: Угу, что там?
9: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
10: Подозреваю, что с социалки.
9: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
10: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
9: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
10: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
9: 56?
10: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
9: А почему они оказались в такой яме?
10: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
9: Повышать налоги они тоже не имеют права.
10: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
9: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
10: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
9: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
10: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
9: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
10: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
9: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, а они ржавели последние 30 лет.
10: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
9: Звучит как финансовая пирамида.
10: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
9: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
10: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
9: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26-го года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
10: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
9: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
10: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
9: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
10: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
9: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
10: Угу.
9: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
10: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
9: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26-го года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
10: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
9: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
10: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26-го года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
9: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
10: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
9: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
10: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
9: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
24: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57

0: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
1: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
2: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
1: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
3: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
1: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
6: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство в ее органах, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
4: Главные новости дня.
7: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
8: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
7: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
2: Мы не видим роста инкассации, роста

0: взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
1: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
1: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
5: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации. Да, вот то, что мы прошли, и на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
3: На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
8: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
7: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
9: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
10: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
11: Одноногих.
10: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
7: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
12: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
7: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
13: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
7: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
14: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал приехав в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
7: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да? В двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует 1 год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику? Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – это только 2 периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
7: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
8: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
7: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
8: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
7: Новая морская угроза. Военкор канал Архангел спецназа о катере «Сарган-3000».
8: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
15: для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
7: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
12: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
7: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
16: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
7: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
17: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов – это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, не было уже 6 триллионов. Если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. «Красный карлик». На радио Лента.
18: Привет. С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый, почти первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция «Backrooms» родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих артефактов о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. Известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология восприятия архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
19: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вуньо и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вуньо символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс! Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вуньо указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашем партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и Вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
20: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дронщик, дроновод. новые лоссисты, которые наводят, а средства связи, а масса вещей для экипировки пехотинцев. Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которые запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны, вот, чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
21: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
0: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно, на целый миллион рублей, увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
22: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
0: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне. За свой счет.
23: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининградгазификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
0: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31 на 40 место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
1: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
0: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
2: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
0: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойство участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
5: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Дрозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
0: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль, дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом в

0: Москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
1: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, хули.
0: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
2: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
6: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы, с своей стороны, должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.

0: Главные новости дня.
1: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двухкратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
2: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
1: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
3: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
1: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
4: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
1: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
6: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО – на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, нет, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
0: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
8: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И по, в денежном выражении, стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
7: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
9: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
11: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов, Рамиль, получает звезду Герой России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Герой России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь, не получили этих медалей? Которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм, выполнять боевые задачи. выполнять то, что невыполнимо. У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Восхудинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
13: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
12: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
14: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
12: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь, рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
15: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
12: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
17: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
16: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
18: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
16: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
19: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
16: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
16: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
20: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
16: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
21: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
16: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
21: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
22: Отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
16: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
2: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
16: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
3: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
16: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
18: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
16: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
4: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
23: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
4: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
23: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями для наведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Autarion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
4: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
23: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам Бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
1: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
6: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
5: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
6: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
5: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
6: Угу.
5: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
6: 2,5 триллиона? Ого!
5: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
6: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
5: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
6: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
5: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключения связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
6: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, чувство полной беспомощности перед технологией.
5: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
6: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
5: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
6: Да, антифрод.
5: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
6: Но здесь финансовую систему, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
5: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
6: В смысле?
5: Этот охранник запирает всех, без исключения посетителей в здании, только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
6: Меткое сравнение.
5: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, повседневном поведении.
6: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
5: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
6: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
5: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
6: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
5: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
6: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
5: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
6: Чтобы не светиться.
5: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
6: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
5: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
6: Внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
5: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
6: Ты про доходность.
5: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
6: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
5: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
6: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
5: О, да, помню это.
6: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
5: Угу.
6: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
5: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
6: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
5: Но не снимает глобальную тревогу.
6: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
5: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
6: Точно.
5: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
6: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
5: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярные отключения связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
6: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
5: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
6: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
5: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
6: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
5: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
6: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
5: Стоимость эквайринга, да.
6: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
5: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
6: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны – обратно в тень.
5: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
6: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
5: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
6: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
5: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу,
6: зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
5: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
6: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
5: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса, и этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
6: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
5: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
6: Да, при полном отключении мобильной сети.
5: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
6: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
5: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
6: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
5: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
6: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
5: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
6: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
5: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
6: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
5: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
6: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
5: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
6: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
8: Именно так.
6: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
8: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
11: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
13: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
12: На вопрос, который адресовал

0: когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
1: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
2: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
1: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31 на 40 место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод прост. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
3: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
1: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
0: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
1: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43%

0: до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
1: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
0: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал – выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Радиолента. Прямая речь.
5: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
6: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой, с ребенком тоже без бензина. Стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефть тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может. Соответственно, стоим, ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
8: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
7: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
9: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
7: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
7: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
11: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
12: Мы не живем хорошо.
11: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: Криминальные новости.
13: Россиянин, которого подозревают в убийстве 3 человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там 3 мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно ШОТ, ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество ножевые ранения, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, следственный комитет возбудил уголовное дело. 7-классница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников. Женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нападения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
14: Рост экономики свалился почти в 4 раза.
12: Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
14: Главные новости дня.
15: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
16: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
15: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
9: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
15: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
17: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
15: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: На Радио Лента. Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
20: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новотека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю. Там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решения Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
14: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
15: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
17: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
15: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
1: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
15: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
21: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
15: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Говорят военкоры.
22: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
23: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 8 сотням тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
22: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
24: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
0: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
15: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
3: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
15: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
4: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
15: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
1: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
15: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
8: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
6: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
8: На первый взгляд, да. кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
2: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
8: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
2: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
8: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
2: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
8: Абсолютно.
2: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
8: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
2: Ничего себе.
8: Да.
2: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которые вообще тратит федеральный бюджет.
8: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
2: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
8: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
2: Так.
8: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
2: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
8: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
2: Например?
8: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
2: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
8: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
2: То часть работ просто вычеркивают?
8: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
2: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
8: Угу.
2: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
8: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
2: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
8: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
2: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
8: Да на это можно разве что забор покрасить.
2: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
8: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
2: По врачам.
8: То есть режут зарплаты,
2: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
8: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
2: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
8: Угу, что там?
2: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
8: Подозреваю, что с социалки.
2: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школы систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
8: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
2: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
8: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
2: 56?
8: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
2: А почему они оказались в такой яме?
8: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
2: Повышать налоги они тоже не имеют права.
8: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
2: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
8: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
2: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
8: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
2: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
8: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
2: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
8: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
2: Звучит как финансовая пирамида.
8: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
2: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
8: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
2: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
8: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
2: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
8: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
2: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуется жалуется чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
8: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
2: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 2026 году доходили до нескольких миллионов на человека.
8: Угу.
2: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
8: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
2: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
8: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
2: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
8: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
2: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
8: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
2: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
8: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
2: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink, поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
16: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
7: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
9: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
7: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть

0: Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
2: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
0: Главные новости дня.
3: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
4: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
3: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
5: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
7: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам.

0: странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли, на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать, требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
1: На радио Лента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
4: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 8 сотням тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за два последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
3: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
5: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
7: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо это нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
8: Одноногих.
7: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
6: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
9: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
6: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
10: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
6: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыске, вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
11: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
6: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, а они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да, в двух словах? 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует один год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику? Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – только 2 периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
3: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
4: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
3: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канала «Архангел спецназа» о новых дронах.
4: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями для наведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и до наведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Autherion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
3: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
4: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
8: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
6: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
9: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
6: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
13: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
6: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
15: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов – это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
16: Привет. С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый, почти первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция «Backrooms» родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих артефактов о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. Известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология восприятия архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вунью и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вунью символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху — это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли. Да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс. Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вунью указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А Феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашем нашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны Феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны Феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и вунью, и Феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и Феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
18: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дрончик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод. А средства связи, а масса вещей для экипировки пехотинцев. Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны. Вот, чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
20: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
19: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно, на целый миллион рублей, увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
21: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
19: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне. За свой счет.
22: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининградгазификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
19: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31 на 40 место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод прост. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
0: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из 6 соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
19: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
21: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
19: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойство участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
5: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, который продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
19: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газоиля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна, с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки, обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
11: Ну, вот мне интересно, вообще насрать на людей.
12: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
11: Никому нахрен не нужна эта проблема.
23: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
24: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам, а мы сейчас стоим в очереди за бензином.
23: За это лето точно лучше жить не стало.
25: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
26: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
10: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
3: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
10: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
4: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний

0: Пехим, а также Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, говорит экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
4: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы, с своей стороны, должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
2: Главные новости дня.
0: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
5: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
0: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартынин.
6: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая

0: российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
1: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос силы Сибири-2 до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
2: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
1: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
5: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, нет, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
7: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И по, в денежном выражении, стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
8: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
9: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине, как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
10: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов, Рамиль получает звезду Героя России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Героя России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь, не получили этих медалей? Которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм. Выполнять боевые задачи. Выполнять то, что невыполнимо. У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Фасхутдинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон. Мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
12: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
11: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
13: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
11: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь, рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
14: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение общества о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
11: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
16: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
15: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
17: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
15: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
18: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
15: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
19: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
20: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
19: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
0: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
19: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
0: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
21: Отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
15: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
22: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
15: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
23: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
15: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
17: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
15: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
19: Европа строит общий противоракетный щит, военкор подобный о новой коалиции ПВО.
1: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
19: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канала «Архангел спецназа» о новых дронах.
1: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями для наведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
19: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел спецназа» о катере «Сарган-3000».
1: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с 2 транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио Лента. 15:57 AM. На радио Лента. Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
2: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
6: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
5: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
6: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
5: Да, и к первому кварталу 26-го года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
6: Угу.
5: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
6: 2,5 триллиона? Ого!
5: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
6: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
5: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
6: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
5: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
6: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
5: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
6: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
5: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
6: Да, антифрод.
5: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
6: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
5: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
6: В смысле?
5: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здании только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
6: Меткое сравнение.
5: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
6: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
5: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
6: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
5: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
6: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
5: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
6: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
5: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
6: Чтобы не светиться.
5: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
6: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
5: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
6: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
5: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
6: Ты про доходность.
5: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
6: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
5: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
6: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
5: О, да, помню это.
6: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
5: Угу.
6: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
5: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
6: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
5: Но не снимает глобальную тревогу.
6: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
5: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
6: Точно.
5: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
6: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, ноутбуком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
5: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярные отключения связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
6: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
5: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
6: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
5: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
6: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
5: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
6: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
5: Стоимость эквайринга, да.
6: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
5: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
6: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
5: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
6: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
5: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
6: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
5: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
6: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
5: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
6: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
5: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса, и этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
6: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
5: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
6: Да, при полном отключении мобильной сети.
5: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, Приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
6: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
5: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
6: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
5: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
6: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
5: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
6: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
5: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
6: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
5: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
6: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
5: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
6: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
5: Именно так.
6: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
5: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
7: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал это...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
10: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
9: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
12: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
9: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
13: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининградгазификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
9: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
11: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников

0: бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобиля выше. Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост розничных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетникам. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
1: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%, а за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойство участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
2: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
1: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газоиля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ – «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины

0: от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под сотню тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на три демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы? Увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
3: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой, с женой и с ребенком тоже без бензина, стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефти тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может, соответственно, стоим. Ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
5: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
4: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
6: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
4: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
4: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
8: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
9: Мы не живем хорошо.
8: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
10: Россиянин, которого подозревают в убийстве троих человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там трех мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно, шот и ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество ножевые ранения, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, следственный комитет возбудил уголовное дело. Семиклассница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников. Женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нападения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
9: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие разработки уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит. Мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, не было, не было. Уже 6 триллионов. Если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: Главные новости дня.
11: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
12: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
11: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
6: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
11: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
13: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее.
6: А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
11: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
14: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроен консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Италия в эфире. Сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
15: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
11: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
16: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
11: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
17: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
11: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
18: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
19: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
18: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
20: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
22: Отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
11: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
23: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
11: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
24: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
11: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
25: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
11: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
1: Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
3: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
0: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
3: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
0: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
3: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
0: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
3: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
0: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
3: Абсолютно.
0: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
3: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
0: Ничего себе.
3: Да.
0: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
3: Слушай, ну объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
0: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
3: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
0: Так.
3: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
0: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
3: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
0: Например?
3: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
0: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
3: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
0: То часть работ просто вычеркивают?
3: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
0: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
3: Угу.
0: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
3: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
0: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
3: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
0: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
3: Да на это можно разве что забор покрасить.
0: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
3: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
0: По врачам.
3: То есть режут зарплаты.
0: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
3: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
0: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
3: Угу, что там?
0: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
3: Подозреваю, что с социалки.
0: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
3: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
0: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
3: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
0: 56?
3: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
0: А к чему они оказались в такой яме?
3: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
0: Повышать налоги они тоже не имеют права.
3: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
0: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
3: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
0: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
3: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
0: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
3: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
0: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
3: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
0: Звучит как финансовая пирамида.
3: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
0: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
3: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
0: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
3: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
0: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
3: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
0: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ: смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
3: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
0: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
3: Угу.
0: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
3: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
0: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
3: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
0: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
3: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
0: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
3: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
0: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
3: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
0: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink, поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
12: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
2: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
6: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
2: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
4: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
2: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин призвал провести реформы в ООН, чтобы повысить эффективность ее работы.
8: Но все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер.
21: Главные новости дня.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
10: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
6: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом

0: отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
3: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
7: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти 2-кратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
6: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
8: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Пока не умер, ты солдат.

0: солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт? Не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу. Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
1: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
2: Одноногих.
1: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
0: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
3: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
0: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла в часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
4: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
0: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
5: Я Ружицкая Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается, называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
0: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой? Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента» 1557 АМ.
2: Военный адвокат.
6: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да, в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует один год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику. Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – да, только два периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Ну и если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
7: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
8: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
7: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канала «Архангел спецназа» о новых дронах.
8: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
7: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
8: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
9: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
0: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
10: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
0: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
11: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
0: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
13: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос, всего 17 запусков. Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше. Если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10. Это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
14: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе бесконечный лабиринт пустых, давящих, желтоватых комнат с монотонно гудящими флуоресцентными лампами, влажным запахом старого ковролина под ногами и абсолютным отсутствием окон. Это закулисье, культовый интернет-феномен лиминальных пространств, который буквально за несколько лет вызвал у миллионов людей по всему миру необъяснимый, почти первобытный ужас. Мы привыкли видеть архитектуру как фон для нашей жизни. Но что происходит, когда пространство лишается своей функции и становится автономным хищником? Давайте глубоко разберем психологию нашего странного, почти мистического страха перед пустыми общественными зданиями. Концепция «Backrooms» родилась на анонимном интернет-форуме в 2019 году, когда один из пользователей опубликовал зернистый, пугающий снимок пустого желтого коридора с подписью о том, что можно случайно выпасть из привычной реальности в это зацикленное измерение. Этот феномен мгновенно завирусился в сети, породив тысячи уникальных рассказов, иммерсивных видеоигр и пугающих артефактов о невидимых сущностях, подстерегающих неосторожного путника за каждым углом. Психологи объясняют этот эффект сложным понятием лиминальности. Это особое состояние перехода, когда привычные нам пространства, предназначенные для движения и жизни, оказываются лишены своего функционального назначения и самих людей. Известный французский антрополог Марк Аже в своей теории «Не мест» отмечает, что пустые отели, ночные аэропорты, бесконечные офисные коридоры или заброшенные торговые центры вызывают у нас глубокую тревогу из-за нарушения базового социального контракта. На эти места спроектированы для толпы, для шума и взаимодействия, но когда они пустуют, наш мозг, привыкший к социальной динамике, воспринимает визуальные триггеры как прямой сигнал смертельной опасности. Включаются древние защитные механизмы тревожности перед неизвестным. Мы подсознательно ждем, что из-за поворота вот-вот кто-то выйдет, но этого не происходит, и тишина становится оглушительной. Лиминальные пространства действуют как зеркало нашего внутреннего страха остаться в полном одиночестве в мире, где все двери ведут в никуда, а пространство не имеет конца. Никакой магии межпространственных дыр на самом деле не существует, лишь чистая холодная психология восприятия архитектуры и коллективное творчество миллионов интернет-пользователей. В этих бесконечных желтых стенах мы узнаем отголоски своих собственных детских снов, где мы бродим по коридорам школы после уроков, и это чувство бесконечного душного ожидания того, что что-то странное появится в конце пролета, знакомо почти каждому. Страх перед закулисьем — это страх перед потерей связи с миром живых, перед превращением человека в лишнюю деталь в механизме, который больше не нуждается в хозяине. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
15: Руна дня на 2 сентября. Давайте узнаем, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпало сразу две руны. Руна Вунью и Феху. Ну, такой день несет энергию радости, полноты и изобилия. Потому что Вунью символизирует счастье, это внутренняя гармония, умение наслаждаться моментом и находить его и свет даже в мелочах. А вот руна Феху – это главная руна денег. Она связана с материальными ресурсами, изобилием, накоплением богатств, возможностью получения прибыли, да? И вместе, в тандеме, они указывают на день, когда духовная радость и материальные успехи переплетаются. Они дают ощущение наполненности, уверенности в будущем. Ну, класс. Ну, лучшего не пожелаешь, друзья. В работе такие руны предвещают успех, который связан с деньгами, с признанием. То есть, возможны премии, какие-то новые выгодные проекты, удачные сделки, повышение по работе. Это хороший день для начинаний, связанных с бизнесом или вложениями, инвестициями, потому что энергия Феху помогает привлекать ресурсы. Это как магнит для денег. А Вунью указывает на правильное настроение, на поддержку со стороны людей, на удачу, на везение. Если были трудности, в этот день вот возможен прорыв. Прорыв неизбежно. Словно открывается новая дверь, ведущая к успеху. Ну, класс. А в отношениях, конечно, сочетание этих рун очень позитивно. Вунью дает легкость, радость общения с партнером, душевное тепло. А феху добавляет чувственности и стабильности. То есть в паре может появиться ощущение, что отношения выходят на новый уровень. Может, основан не только на эмоциях, но и на практической заботе друг о друге. Может, вы, наконец, почувствуете о том, что на вашего партнера можно положиться, что он стабилен душевно, эмоционально и финансово. Вот будет ощущение полнейшего кайфа и уверенности друг в друге. А одинокие люди в этот день могут встретить кого-то, кто станет источником искренней радости и одновременно подарит чувство защищенности. Опять же, даже финансовое. Да, это день, когда отношения особенно ценятся и укрепляются. Ну и по здоровью, конечно же, обе эти руны несут благоприятную энергию. Это всегда позитивный исход болезни, это всегда здоровый организм, это всегда сильный иммунитет. Да? Она символизирует силу организма, и одна, и вторая руна. Это наполнение энергии, это жизненная радость, прилив бодрости, желание заниматься собой, своим здоровьем. Это хороший день для восстановления, для ухода за телом, для практик. В раскладе о здоровье, например, пожилому человеку наличие руны феху скажет вам, что человек в принципе здоров. Вот даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении руны феху можно говорить о стабилизации состояния и, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. Но в любом случае и вунью, и феху в раскладе на здоровье всегда это хорошо и лучше не может быть. И в итоге, да, скажем, что 2 сентября с двумя этими рунами обещает стать днем изобилия, радости, удачи. Вунью и феху в связке приносят всегда гармонию в сердце, достаток в руках. Это время, когда важно благодарить жизнь за подарки и делиться своим счастьем с другими. Класс! Лучшего расклада и тяжело представить. Принимайте, благодарите, накапливайте свои богатства, делитесь ими и, конечно же, берегите себя.
2: Радиолента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
12: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
16: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, ну, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дрончик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод? А средства связи? А масса вещей для экипировки пехотинцев? Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны, вот, чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Российский дневник.
7: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
17: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
7: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый миллион рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
18: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спрос на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
7: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне. За свой счет.
19: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит сотни тысяч рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
7: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит.
20: Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
21: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из шести соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
20: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
18: Во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобиля выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетника. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
20: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойство участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю мобилизацию, падение доходов населения, усиливающиеся атаки ВСУ и нарастающий топливный кризис. И ежедневно поводов для тревожности все больше. Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему порту на Балтике.
22: В ночь на 1 сентября беспилотники ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область, сообщил глава региона Александр Грозденко. По его данным, всего за 4 часа, которые продолжался налет, в небе над областью были сбиты 52 дрона. Зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется, написал Грозденко в телеграм-канале. До этого Усть-Луга – крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном. Подвергся атаке 14 августа.
20: Отметим, что Усть-Луга имеет важное значение для экспорта нефти, мазута, авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман».
1: Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути – от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без лишнего комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й. После подвинули на 2026, а по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров. Мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
4: Ну, у вас не интересно. Вообще насрать на людей. 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
5: Никому нахрен не нужна эта проблема.
6: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
23: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
6: За это лето точно лучше жить не стало.
24: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
25: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
26: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
27: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
28: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о релокантах, которые разрушали наше государство. По его словам, для возвращения им придется предстать перед судом.
29: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины. Такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы, с своей стороны, должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
2: Главные новости дня.
3: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается

0: Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Силы Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
1: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
0: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
2: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
0: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
5: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, нет, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
3: Радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
8: Сочи обогнал Москву по...

0: стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И по, в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 25-м году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
1: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
2: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Сестра военнослужащего Дзатте Мамитова Марина раскритиковала командира бригады полковника Рамиля Фасхутдинова в отправке раненых на штурмы и отказе в эвакуации.
5: Мы знаем прекрасно, в кавычках, новость. Товарищ Фасхутдинов, Рамиль получает звезду Герой России. Человек, который вымогал деньги, человек, который обнулял наших ребят, инвалидов, получает звезду Герой России. Обидно? Да. Справедливо? Нет. Почему не другие ребята, которые дали свою жизнь, не получили этих медалей, которых он, будучи инвалидами, отправлял на штурм, выполнять боевые задачи, выполнять то, что невыполнимо? У товарища Белоусова Андрея Ремовича несколько заявлений лично от моей семьи. Лично о том, что товарищ Фасхутдинов, будучи командиром войсковой части 41-698, отправил нашего брата с инвалидностью на боевую задачу. Что я должна думать? Что я должна дальше предпринимать, если даже на таком высоком уровне лично Андрей Ремович вручает звезду Героя России вот такому человеку?
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Радио Лента.
3: «Голос темного времени». Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
7: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
6: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
8: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45 сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
6: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
9: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
6: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
11: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
10: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
12: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
10: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
13: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
10: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
14: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
15: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
14: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
16: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
17: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
16: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воен? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
19: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
18: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
20: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
18: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
21: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
18: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
12: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
18: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
3: Говорят военкоры.
17: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор «Поддубный» о новой коалиции ПВО.
0: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
17: Германия оплачивает новые FPV для Украины. Военкор канал Архангел спецназа о новых дронах.
0: Согласно условиям совместного контракта компаний Skyfall и Auterion, украинская Skyfall произведет дроны Shrike. Они будут дополнительно оснащены программным обеспечением и модулями донаведения от немецкой компании Auterion. Общая стоимость контракта составляет около 90 миллионов евро. Дроны эти, к слову, одни из самых распиаренных на вооружении ВСУ. Производитель также собирает популярные вампиры и перехватчики Писан. А Shrike стал победителем программы Пентагона Drone Dominance Program, набрав 99,3 из 100 возможных баллов и с большим отрывом опередив решение многих ведущих мировых технологических гигантов. Это логичное следствие развития беспилотных технологий с адаптацией модулей автозахвата и донаведения с помощью искусственного интеллекта. И это прорыв украинцев, как бы грустно не было это констатировать. Со стороны немцев интерес заключается в проверке и тестировании своих модулей от Auterion на поле боя. А уже после испытаний их же наверняка будут устанавливать и в другие беспилотники немецкого производства.
17: Новая морская угроза. Военкор канал Архангел спецназа о катере «Сарган-3000».
0: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали, хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с 2 транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента. Шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Мать третьеклассницы Ксении Ларченковой, учащейся в школе во Владивостоке, рассказала, что руководство школьного заведения обязало учеников носить на школьной форме шевроны с дронами.
2: Моя дочь в этом году идет в третий класс, у нее в школе есть установленная школьная форма. И ученики обязаны ходить в этой форме и носить шевроны. И вот такой вот шеврон дети в этой школе обязаны носить с началом этого года. У меня все.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
22: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
23: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы,
22: ага,
23: когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
22: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
23: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
22: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
23: Угу.
22: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
23: 2,5 триллиона? Ого!
22: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
23: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
22: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
23: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
22: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
23: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
22: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
23: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
22: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
23: Да, антифрод.
22: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
23: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
5: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
23: В смысле?
5: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей в здании, только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
23: Меткое сравнение.
5: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
23: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
5: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
23: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
5: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
23: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
5: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
23: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
5: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
23: Чтобы не светиться.
5: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
23: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
5: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
23: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
5: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
23: Ты про доходность.
5: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
23: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
5: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
23: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
5: О, да, помню это.
23: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
5: Угу.
23: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
5: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
23: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
5: Но не снимает глобальную тревогу.
23: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
5: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
23: Точно.
5: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
23: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, раком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
5: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
23: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
5: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
23: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
5: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
23: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
5: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
23: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
5: Стоимость эквайринга, да.
23: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
5: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
23: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
5: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критически низкой рентабельности.
23: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
5: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
23: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
5: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
23: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
5: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
23: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
5: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
23: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
5: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
23: Да, при полном отключении мобильной сети.
5: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
23: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
5: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
23: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
5: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
23: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
5: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
23: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
5: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
23: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
5: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
23: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
5: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
23: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
5: Именно так.
23: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
5: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
6: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Мертвая вода. Жители Янтарного завалили губернатора гневными комментариями о качестве воды из-под крана. От властей требуют решить многогодичную проблему. Дорогие кандидаты, калининградские единороссы Козлов и Аргеева получили на выборы 17 миллионов рублей. Их конкуренты совместно 230 тысяч. Почему миллионы рублей уходят на партийную агитацию, а избирателям приходится считать каждую копейку? Кошелек калининградца потяжелел, но не так, как хотелось бы. Среднемесячные траты жителя области выросли, а доходы упали. Чего ждать после выборов? Итак, жители Янтарного из года в год жалуются губернатору на отвратительное качество воды, а ВОЗ и ныне там. Под одним из постов на странице Алексея Беспрозванных ВКонтакте Людмила задала давно наболевший для местных жителей вопрос.
8: Когда же в поселке Янтарный наконец-то будет чистая вода из крана? Сколько мы можем терпеть? Везде потихоньку воду делают чистой, а мы так и продолжаем с янтарной водой жить. И эта проблема тянется больше 10 лет, и никаких сдвигов. Вода все хуже и хуже. Мало того, что для питья и приготовления еды воду приходится покупать отдельно, так мы еще в основном работаем на постоянную замену стиральных машинок и сантехники, которые регулярно выходят из строя из-за мути, которая течет из кранов.
7: На вопрос, который адресовался губернатору, ответил представитель регионального Минстроя. Мол, водоканал уже провел в Янтарном комплексное обследование системы водоснабжения и аварийные участки отремонтировали. А вот замена изношенных коммуникаций идет по мере финансирования. Иными словами, на замену труб денег нет, поскольку есть другие, более важные статьи расходов. К примеру, в Калининградской области по решению губернатора Беспрозванных в очередной раз существенно на целый 1 000 000 рублей увеличили размер разовой поддержки для военнослужащих-контрактников. Теперь суммарная единовременная выплата при подписании контракта составит без малого 3,5 миллиона. Так что при таких региональных тратах на СВО жителям Янтарного, видимо, придется еще долго наслаждаться мутной жидкостью вместо нормальной воды. Россияне вынуждены переходить в режим тотального выживания, поскольку у властей в приоритете финансирование продолжения спецоперации, а поддержка социального сектора ушла на задний план, отмечает экономист Игорь Липсиц.
9: Когда у страны все меньше денег и все больше военных расходов, то в конце концов она начинает резать все. Вот сейчас уже, как видите, объявили о 35% сокращении гражданских расходов, как я это предсказывал. Ну и дальше возникает ситуация. Все меньше заработки людей, все больше безработных, все меньше спроса на внутреннем рынке, все меньше производства гражданской продукции, экономика начинает рушиться, и люди начинают уходить в режим тотального выживания.
7: И в продолжении темы следующая история. У калининградцев неожиданно появилась новая статья расходов. Людей заставляют переносить газовые колонки из ванных комнат на кухне за свой счет.
10: Жители старых домов областного центра массово получают предписание от Калининград-газификации о том, что газовую колонку нужно убрать из ванной и за 90 дней перенести на кухню. Тем, кто не выполняет требования, уже отключают газ. Некоторые семьи уже остались без него и горячей воды. И таких пострадавших будет больше, поскольку перенос колонки стоит 100 000 рублей, а для многих это неподъемная сумма. Проблема в том, что нужно заказать проект, переделать коммуникации и вытяжку, установить колонку на новом месте и оформить изменения. По словам жителей, расходы могут доходить до 500 000 рублей. Напомним, что запрет устанавливать газовые колонки в ваннах появился в нормах 1977 года. Однако жители домов, построенных раньше, утверждают, что газовщики теперь требуют переноса и от них.
7: Кстати, по данному факту проверку начала прокуратура Калининградской области. Но изменит ли это ситуацию в лучшую сторону и сколько времени людям придется сидеть без газа и горячей воды, никто не знает. Зато точно известно, что калининградцы стали больше тратить денег на жизнь. По данным РИА Рейтинг, в первом полугодии среднемесячные потребительские расходы на одного жителя региона составили 51 тысячу рублей. За год сумма выросла на почти 5,5%. В 2025-м жители области тратили в среднем 48 тысяч в месяц. В общероссийском рейтинге по динамике спроса Калининградская область скатилась с 31-го на 40-е место. Согласно оценкам аналитиков, в среднем по России люди тратят 52 тысячи рублей ежемесячно. Треть уходит на товары, почти четверть на услуги, остальное на общепит. Вывод просто. Цены растут быстрее, чем доходы, а регион теряет позиции. Вот и остается держать руку на пульсе и считать каждую копейку. Или пытаться пробиться на властный Олимп. Там точно жизнь в достатке и деньги плывут рекой. По крайней мере, показательная предвыборная арифметика это подтверждает. Калининградские представители партии власти потратили миллионы на агитацию, в отличие от конкурентов в предвыборной гонке.
11: На избирательной кампании кандидатов в Госдуму от «Единой России» Андрея Козлова, округ номер 99, и Марины Аргеевой, округ номер 100, пришло более 17 миллионов рублей. При этом у их конкурентов по двум округам совокупно всего лишь 230 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома. Так, в фонд советника губернатора Андрея Козлова поступило 11 миллионов рублей. Он уже потратил больше 7 миллионов, и почти все ушло на печатную агитацию. Из 6 соперников Козлова деньги на выборы появились только у кандидата от «Справедливой России» Павла Федорова – 30 тысяч рублей. У остальных поступлений нет. В то же время у действующего депутата Госдумы Марины Аргеевой, которая снова баллотируется от «Единой России», в избирательном фонде насчитывается больше 6 миллионов рублей. Все деньги поступили от регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который финансирует единороссов. Аргеева уже потратила 5,5 миллионов рублей, в основном также на печатную агитацию.
7: Тем временем люди считают, что именно из-за действий правящей партии выросли цены и налоги. Мелкий и средний бизнес в регионе обеднел. Заведения закрываются, туда попросту некому ходить. Неутешительные прогнозы делают экономисты, уверяющие, что после выборов будет только хуже.
9: то, во-первых, в любом случае, в октябре уже запланировано повышение коммунальных тарифов. Думаю, что будет существенно большая сумма платежей по налогу за недвижимость, которую россияне получают обычно раз в год, как раз во второй половине года, осенью обычно это приходила бумажка. А дальше начнется следующее. Ну, смотрите, вы уже который месяц живете при очень высоких ценах на бензин, и вы думаете, что это кончается только тем, что очереди и расходы из кошелька владельцев автомобилей выше? Нет, это все ложится в транспортные затраты, соответственно, дальше это превращается в рост срочных цен на полках магазинов. Так что россиян ждет явно ускорение инфляции при, в общем, практически прекратившемся почти росте номинальной заработной платы. Следующая, конечно, история – это то, что будет происходить из-за дефицита бюджета, такого огромного. Сейчас будут увольнять бюджетников, сокращать зарплаты бюджетникам, отменять надбавки, льготы бюджетника. Это уже происходит. Вот это то, что россиянам стоит ждать в ближайшее время.
7: Согласно результатам опросов Фонда общественного мнения, за год поддержка «Единой России» сократилась примерно на четверть – с 43% до 32%. А за последнюю неделю снизилась еще на 1%. Одновременно у россиян усиливается тревога за будущее. За минувшую неделю, по данным социологов, уровень тревожности в обществе вырос еще на 2%. И теперь тревожным свое состояние и настроение окружающих определяют уже 53% россиян. Среди главных причин для беспокойства участники опросов называют продолжающуюся спецоперацию, возможную осеннюю

0: авиакеросина и газойля. В прошлом году только экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом после украинских ударов по российским портам на Черном и Азовском морях продавцы зерна начали переправлять поставки на Балтику, в том числе в Усть-Лугу. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока цены на авиабилеты до Калининграда бьют последние рекорды, а на поезда через Литву места раскупаются за 30 секунд после открытия продаж, региональные власти выкатили очередную громкую новость. Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область хотят запустить гигантский пассажирский лайнер. Заявление прозвучало на самом высоком уровне – от губернатора Алексея Беспрозванных. Параметры проекта озвучены конкретные. Рассматривается судно вместимостью от 1,5 до 2,5 тысяч человек. На борт можно будет загружать личные автомобили. Время в пути от 24 до 30 часов, то есть одна ночевка на воде. И главная фраза губернатора, за которую сразу зацепились все СМИ. «Бизнес посчитал, получается выгодно». Звучит как настоящая сказка и идеальное спасение от транспортного капкана, правда? Сел в Питере на комфортабельный лайнер с ресторанами и каютами, поспал сутки, выкатил свою машину на берег в Пионерском, и ты в Калининграде. Без литовских шенгенов, без УПДЖД, без бесконечных досмотров на сухопутной границе и без сумасшедших переплат за авиабилеты в разгар сезона. Но давайте выдохнем, выключим эмоции и включим сухую калькуляцию. Потому что, когда начинаешь считать реальную экономику этого рейса, красивый рекламный буклет начинает трещать по швам. Начнем с главного вопроса. Сколько будет стоить билет на такой лайнер? Нам говорят, бизнес посчитал выгодно. Выгодно для кого? Давайте посмотрим на суровую реальность паромных перевозок, которая есть прямо сейчас. В данный момент из Петербурга в Калининградскую область ходит грузопассажирский паром «Антей». Это переоборудованное грузовое судно, рассчитанное всего на 150 пассажирских мест. Билет на «Антей» в самую простую каюту, без личного комфорта, стоит от 7 до 9 тысяч рублей. А перевозка обычной легковой машины – от 53 до 75 тысяч рублей в одну сторону. То есть поездка семьи из двух человек на своей машине на обычном скромном пароме уже сегодня обходится под 100 тысяч рублей туда и обратно. А теперь представьте круизный лайнер на 2500 человек. На нем будут рестораны, обслуживающий персонал, развлекательные зоны, каюты разного класса. Кто-то верит, что коммерческий оператор пустит туда пассажиров по 3-4 тысячи рублей? По всем законам морской логистики, содержание огромного пассажирского судна с учетом расхода бункерного топлива, экипажа в сотни человек, портовых сборов и страховки обходится в десятки миллионов рублей за один только рейс. Если на этот лайнер не будет выделяться колоссальная государственная субсидия из федерального бюджета, билеты будут золотыми. Коммерческий ценник за место в каюте с питанием и провозом машины неизбежно улетит за от 25 до 30 тысяч рублей на человека в один конец. И возникают простые вопросы. Если у семьи есть от 60 до 80 тысяч рублей только на дорогу до Питера и обратно, станет ли она выбивать билеты на судно, которое идет 30 часов? Или выберет самолет? А если деньги выделят из бюджета, то за чей счет этот праздник? И хватит ли субсидий на регулярные рейсы, а не на 3 демонстративных заезда перед выборами? Но предположим, что деньги нашли, судно зафрахтовали и тарифы сделали доступными. Мы упираемся во вторую, еще более жесткую стену – инфраструктурную. Куда должен приходить этот гигантский лайнер? Губернатор прямым текстом указывает – в международный морской терминал в город Пионерский. Но давайте вспомним историю этой стройки, про которую в калининградских пабликах уже слагают легенды. Терминал в Пионерском строится с 2018 года. Это один из самых драматичных долгостроев региона. Сроки сдачи объекта переносились столько раз, что сосчитать первого раза невозможно. Сначала планировали запуск в 2020

0: 2020-м, потом перенесли на 2023-й. Затем рапортовали про 2024-й, после подвинули на 2026-й. А по свежим документам контрактов завершения работ уходит уже на 2027 год. Стоимость проекта за это время выросла до огромных 8 миллиардов рублей. Да, в Пионерском заасфальтировали площадки и даже запустили грузовой причал для приема тестовых паромов с техникой. Но круизный лайнер на 2500 человек – это совсем другой уровень. Чтобы принять такое огромное судно, нужны не просто бетонные плиты на берегу. Нужен полноценный морской вокзал с пропускной способностью 1200 человек в час. Таможенный и пограничный контроль. Дноуглубительные работы до 7 метров, мощные отбойные палы и швартовые системы. Если дно недостаточно углублено, крупный лайнер просто сядет на мель при первой же Балтийской волне. Власти сами честно признают. Хотели запустить лайнер уже в этом году, но терминал не готов. То есть проект лайнера опирается на объект, строительство которого тянется 8 лет и до сих пор не завершено на 100%. А теперь давайте добавим сюда географию и погоду. Балтийское море не Средиземное. Осенью и зимой здесь регулярно штормит. Что будет делать лайнер на 2,5 тысячи человек, когда в районе Пионерского разыграется шторм в 6-7 баллов? Вход в порт Пионерского при боковом ветре – сложнейшая ювелирная задача даже для малых судов. При непогоде такой лайнер будет вынужден часами стоять на внешнем рейде или уходить в Усть-Лугу, а люди в каютах – жонглировать чемоданами во время качки. Давайте подытожим и сложим все цифры вместе. Запуск регулярного лайнера из Питера в Пионерский на 2500 человек – идея на бумаге красивая. Но пока у нас нет готовой пассажирской инфраструктуры в Пионерском. Пока не решен вопрос с государственными субсидиями для компенсации стоимости билетов. И пока время в пути составляет 30 часов против 2 часов на самолете. Этот проект выглядит как попытка успокоить жителей на фоне дороговизны авиабилетов. Как думаете вы, увидим ли мы реальный пассажирский лайнер в Пионерском в ближайшие годы? Или этот проект так и останется очередным громким заголовком в новостях? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на канал, берегите кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: На трассе М-11 застрявшие автомобилисты вынуждены проводить ночи на парковках автозаправочных станций без возможности заправиться или получить помощь от службы аварийных комиссаров.
4: Здравствуйте. Это 327-й километр трассы М-11. Заправка «Лукойл» между Бологой и Вышним Волочком. Трасса М-11 платная. Вот эти все машины стоят без бензина. На самой заправке есть только дизель, бензина нету, все красные флажки. Я с женой и с ребенком тоже без бензина. Стоим уже 2 часа. На предыдущих заправках Роснефть тоже бензина нету. Служба аварийных комиссаров бензин тоже дать не может. Соответственно, стоим, ждем, когда привезут. Сотрудники станции говорят, что бензина уже нету 2 суток. Как-то так. Люди ходят, покупают чай, еду на заправке.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? какие проблемы волнуют людей. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
6: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
5: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
7: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
5: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
5: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
9: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
10: Мы не живем хорошо.
9: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролли-вали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: Криминальные новости.
10: Россиянин, которого подозревают в убийстве троих человек в Черногории, покончил с собой. Сегодня ночью полицейские заблокировали Михаила Шабунина в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Харцегнави. Россиянин открыл огонь по силовикам, а позднее его тело нашли в том же лесу. После этого операция по поимке уроженца Перми была завершена. По версии следствия Черногории, Шабунин 31 августа пришел в стрелковый клуб в Даниловграде. Это примерно в 100 километрах от места его гибели. И расстрелял там трех мужчин, 20 и 24-летних жителей Подгорицы, а также 67-летнего мужчину из Даниловграда. После этого Шабунин скрылся с места убийства на автомобиле, который позже был обнаружен брошенным на окраине Подгорицы. Машину он угнал у одной из своих жертв. В Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны в Боснию и Герцеговину. Только за 5 дней в начале июля он сделал это 8 раз. В связи с трагедией 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесли на 3 сентября. Сотрудникам СОБР пришлось штурмовать квартиру в Южно-Сахалинске, где вооруженный ножами мужчина силой удерживал 44-летнюю женщину и ее истязал. Как стало известно ШОТ, ЧП произошло в доме на Физкультурной улице. 47-летний неадекват взял свою сожительницу в заложницы, запер в квартире на 6-м этаже и не выпускал. Соседи вызвали на место все экстренные службы. Перед прибытием силовиков злоумышленник успел нанести женщине множество ножевые ранения, около 5 ударов. В ходе спецоперации по освобождению бойцы также применили оружие, ранив нападавшего в ногу. Они обезвредили и задержали его. Пострадавшую женщину госпитализировали, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Семиклассница напала на учительницу прямо перед школьной линейкой в Канске. Как пишет база, в здании школы номер 2 девочка сначала распылила педагогу по физике в лицо перцовый баллончик, а затем достала нож. Попытку нападения пресекла мама одного из учеников, а женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В итоге все праздничные мероприятия в школе 1 сентября отменили. В ситуации разбираются правоохранители. Как сообщили в Минздраве Красноярского края, 7 человек пострадали после нападения в Канской школе. 5 детей и 2 взрослых. Всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов о том, что экономика Российской Федерации трещит по швам.
11: Рост экономики свалился почти в 4 раза. Это абсолютно недопустимо. Из 26 отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности, 21 или стагнирует, или ушла в минус. В условиях войны металлурги сократили на 14% производства, автомобильные промышленности на 30%, тракторы и комбайны на минус 21%. Это в условиях, когда у нас на полях не хватает ни комбайнов, ни тракторов. Это тоже недопустимо. Можно было спокойно отрегулировать эти показатели. Даже космос всего 17 запусков. А у нас только вот на праздник, день назад, 500 дронов пролетело. Слава богу, наши военные сбили, только 2 пролетело. Но кто наводит? Если у вас нет космоса, вы завтра голенькие. Инвестиции только в текущие, в разработке уже их нет. Внешний долг 380 миллиардов, это полбюджета. Бюджетный дефицит, мы вам говорили и предлагали бюджет, который был на 6 триллионов больше, если бы приняли на 10 триллионов, уже 6 триллионов, если так дело пойдет, в конце года будет 10, это четвертая часть бюджета. Ну и, к сожалению, страна продолжает вымирать.
1: Главные новости дня.
12: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
13: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
12: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
7: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
12: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
14: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
12: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
16: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8 там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера, но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
14: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
12: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
17: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
12: И усть Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
18: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
12: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
19: Паспорт российский, родина прежняя. Военкор Зергулио о новых гражданах России.
20: Россия за последние 10 лет выдала гражданство более 800 тысяч таджиков. Цитата. «Наши диаспоры за рубежом не просто сохраняют память о родной земле, но и реально помогают ей. Строят школы, больницы и жилье. Мы убеждены, что, став гражданином другой страны, таджикистанец никогда не перестает быть таджикистанцем». Глава Минтруда Таджикистана Салеха Халмахмадзода. Только за 2 последних года российские паспорта получили 120 тысяч таджикистанцев. Особенно показателен прошлый год. Почти двукратный рост по сравнению с предыдущим. Радость-то какая. Посчитать бы еще, сколько за 10 лет ушло пособий, пенсий, льгот, квартир. Сколько расходов понесли здравоохранение и образование. Ну и отношение к российскому гражданству показательное.
19: НАТО строит смертоносную сеть. Военкор Живов о новой системе наблюдения за Россией.
21: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработкой данных займется ИИ, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. Например, если беспилотник обнаружит российскую бронетанковую группировку, он немедленно сопоставит спутниковые снимки, данные радаров и датчиков. Командиры получат полную картину, говорится в материале. Под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем нашим позициям в европейской части России.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для военных? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
22: Отбор очень серьезный. 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
12: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом наборе. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
0: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
12: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
4: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
12: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
6: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
12: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
24: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
23: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
24: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
23: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
24: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
23: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
24: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
23: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
24: Абсолютно.
23: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
24: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
23: Ничего себе.
24: Да.
23: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
24: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
23: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
24: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
23: Так.
24: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
23: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
24: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
23: Например?
24: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
23: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
24: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
23: То часть работ просто вычеркивают?
24: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
23: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
24: Угу.
23: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
24: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
23: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
24: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
23: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
24: Да на это можно разве что забор покрасить.
23: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
24: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
23: По врачам.
24: То есть режут зарплаты.
23: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
24: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
23: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
24: Угу, что там?
23: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
24: Подозреваю, что с социалки.
23: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
24: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
23: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
24: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 2026 года 56 регионов оказались в дефиците.
3: 56?
24: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
3: А почему они оказались в такой яме?
24: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
3: Повышать налоги они тоже не имеют права.
24: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
3: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно, но не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
24: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
3: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
24: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
3: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
24: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
3: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, они ржавели последние 30 лет.
24: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
3: Звучит как финансовая пирамида.
24: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
3: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
24: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
3: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
24: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
3: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
24: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
3: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
24: Да-да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
3: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
24: Угу.
3: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
24: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
3: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
24: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
3: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
24: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
3: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
24: Да, нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
3: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
24: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
3: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
8: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
5: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
9: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
5: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
10: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
5: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
10: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
5: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
8: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
5: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Радио Лента. Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
2: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, целиком и полностью на совести японского правительства. Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие гуманитарные вопросы решали с посещением, значит, островов гражданами Японии и так далее. Мы в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт. Но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Ну, пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ну ладно. Мы сожалеем об этом. Но это их вина. 100%.
15: Главные новости дня.
7: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
2: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
7: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
11: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
7: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
2: Уважаемый Николай Иванович,
13: Мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
7: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают,

0: о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
1: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
4: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет. Цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасая,

0: с призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, не ладно что-то в датском королевстве.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
3: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие. Местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли. Я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены незаконно. Возникает первый вопрос, почему я должна за это отвечать? То есть я получила землю официально после проверки всех документов, я исправно плачу налоги, я исправно плачу аренду. Будучи беременной, я была вынуждена участвовать во всех судебных делах. Мне пришлось нанять адвоката, мне пришлось заказывать экспертизы, которые на минуточку одна стоит 60 тысяч рублей, а у меня их две. Я напомню, что я мама в декрете, я выплачиваю все со своего кармана и забираю деньги из своей семьи. После рассмотрения всей ситуации, после рассмотрения экспертизы, после выслушивания свидетелей по данному делу, районные суды мы выиграли. И, казалось бы, все хорошо, можно успокаиваться. Но нет, прокуратура решила идти дальше и обжаловала данное решение уже в областном суде, которые мы проиграли. Сейчас оба дела находятся в кассационном суде, и уже скоро мы узнаем, каким образом будет разворачиваться проверка по нашим делам. Пока мы ждем кассацию, происходит еще одна ситуация. Проверяя кадастровую карту, я вижу, что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлы Гаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлы Гаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
5: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла, тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
4: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
6: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
4: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
6: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
4: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
8: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
9: Это информационная атака на Россию.
7: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
9: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
7: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
10: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
7: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
11: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
7: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
13: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
12: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
14: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
12: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
15: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэйка» применяется в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Страна вечной войны. В Екатеринбурге вместо ноутбуков для школ планируют выпускать специальные БПЛА-тренажеры. Хотели делать российские ноутбуки и планшеты, но с ноутбуками не получилось. Поэтому теперь будут учить школьников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький. В него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
16: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
7: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
17: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
7: Причем завод собирались запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
18: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
7: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
13: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
12: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
13: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
12: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
14: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радиолента. Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающих с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
20: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатит Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой, прибольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь. И предпринимаем.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
22: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
21: Да, именно.
22: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
21: Но я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
22: То есть они просто...
21: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбой, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
22: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
21: В каком смысле?
22: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок – 10-15 лет.
21: Угу.
22: Пенитенциарная система предполагает долгий путь – годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
21: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
22: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
21: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
22: Это мягко сказано.
21: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
22: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
21: Абсолютно.
22: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
21: Открывает двери колоний.
22: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
21: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
22: Ага, знакомая фамилия.
21: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
22: И как отреагировали местные?
21: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
22: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
21: Ну почему же?
22: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
21: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
22: Задерживала. И что потом?
21: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
22: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
21: Угу.
22: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
21: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
22: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
21: Именно так.
22: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
21: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
22: Да, я читала про него.
21: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
22: Ужас.
21: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
0: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
21: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
0: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
21: Да, он не впал в ступор.
0: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
21: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
0: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
21: Угу.
0: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
21: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
0: Да, суды – это отдельная тема.
21: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
0: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
21: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
0: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
21: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
0: Но они все равно снижают.
21: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
0: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
21: Неприкосновенные, по сути.
0: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
21: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
0: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
21: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
0: Дом становится самым опасным местом.
21: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
0: Да.
21: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
0: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
21: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
0: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
21: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
0: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
21: Почти никак.
0: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
21: Очень точное замечание.
0: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
21: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, Сотрудникам этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
22: Это крайне сомнительный аргумент, и попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
21: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
22: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
21: То есть они замыкаются в себе?
22: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
21: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
22: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
21: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
22: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
21: Каждый работает в своем вакууме.
22: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
21: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
22: ага.
21: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
22: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
21: Звучит нереалистично.
22: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
21: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
22: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
21: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
22: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
21: Индульгенция номер 2.
22: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты не убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
21: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
22: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
21: С каждым разом все хуже?
22: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
21: Он уверен, что ему ничего не будет.
22: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, Что вообще способно остановить его в следующий раз?
21: Вопрос открытый.
22: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
21: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
3: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных жителей о встречах с загадочным существом. Они утверждают, что в озере водится нечто огромных размеров, которое охотится как на животных, так и на людей. Местные охотники окрестили загадочного обитателя озера чертом. Легенды описывают его как гигантскую темно-серую сущность с огромной пастью и глазами, расстояние между которыми достигает 1,5 метров. Но самое пугающее – это способность чудовища выходить на сушу, где охотники заметили зверя еще 1,5 столетия назад, о чем сохранились четкие записи. Первая серьезная экспедиция, отправившаяся на Лабынкыр в 1950 году под руководством академика Твердохлебова и геолога Башкатова, стремилась подтвердить или опровергнуть существование чудовища. И по утверждениям самих исследователей, им удалось увидеть огромную тень на поверхности озера. Существо, появившись на расстоянии 1,5 метров, двигалось по направлению к группе, что вынудило ученых в панике забраться на склон, спасаясь от встречи с неведомым существом. Публикация дневника Твердохлебова вызвала настоящий фурор в научных кругах. Однако были и критики. Ученый Панков утверждал, что черт – это просто гигантская щука, поскольку известно, что щуки могут достигать огромных размеров, особенно в холодных водоемах Якутии. Но как объяснить многочисленные рассказы о существе, выходящем на сушу, и его агрессивное поведение? С тех пор на озере побывало более 10 экспедиций, и каждая так или иначе подтверждала легенды. То, что в этом месте действительно обитает нечто, Однако по разным причинам ни одной группе ученых не удалось предоставить четкие доказательства существования монстра, и вскоре попытки это сделать были заброшены. Возможно, людей науки действительно удалось провести местными легендами и заставить гоняться за мифическим чудовищем. А возможно, монстр до сих пор там, под толщей воды, ждет своего часа. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Миноборона собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
5: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
6: Да.
5: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
6: А мы что должны делать?
5: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
6: А за кого надо голосовать?
5: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
23: Ну, нифига себе.
5: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
24: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
5: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
24: Что мы здесь пишем?
5: Столбиком. Фамилия, имя, отчество.
4: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
5: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
24: Будешь 100-й.
4: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
25: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за три дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора два года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
8: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
9: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
8: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
10: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
8: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
11: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
8: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда.

0: Теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на Балтийский лоцман, комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении

0: проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
3: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да типа нормально, это уже мы привыкли, да? Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в 3 дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают, но они беспокоятся. Ну, во-первых, да, напряжения просто видно нет. Ну, в принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, сколько там, 16-этажные, ну, там, не для малоимущих дома, и у них же всегда была ситуация лучше, там, и с водой, у них там что-то свое автономное отопление, свет, там, и горячая вода, там, ну, раньше была, сейчас у них так же, как у всех, своя, короче, там, котельная система, накопительная, так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, но вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Ну вот, скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Ну, короче, что-то весело, да? Не очень.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
5: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
4: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
6: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
4: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
7: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
4: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
6: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
4: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков о том, что РФ обречена на экономическое поражение в гонке с Западом, поэтому необходимо как можно скорее заканчивать СВО.
8: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Ее завершить можно двумя способами. Либо позорным миром, на котором настаивает сейчас Запад и ведет нас к этому. Либо решительной победой путем разгрома ВСУ в рамках проведения стратегической наступательной операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
0: Криминальные новости.
9: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей. Российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал 8-классник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог. Она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Канске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовные дела. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной пристройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во враге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
10: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то на встрече, по-моему, в педагогическом университете, да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник. Но это интеллигентное животное. Интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. Вот. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам, Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
0: Главные новости дня.
11: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
12: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
11: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
13: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
11: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
14: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
11: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
14: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
11: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
12: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
11: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
15: Безопасность и опасность школы приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел, не усилил меры ответственности и безопасности.
16: А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
15: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители первые воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины. Но
16: если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание. Мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
15: Я считаю, что... Да. Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
16: Ну, смешно, небольшие
15: деньги. Ну да, это вот, ну сразу мы обесцениваем, собственно, родительский труд.
16: Какая сумма должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания? Я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
15: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только ведь штраф увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5 тысяч, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
16: Потому что, мне это обошлось 5 тысяч,
15: например, надо просто посмотреть экономическое обоснование, но я думаю, что 5 тысяч – это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
1: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
17: Все молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые 3 месяца. И вот за эти первые 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божьей, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть, но он предназначен для спецслужб.
18: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин в машину. Мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. И нас не могут заправить. Говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Я могу пойти пропустить. Сказать, вы меня пропустите? Я-то военный. И я думаю, что мало кто это сделает.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
19: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
20: Это информационная атака на Россию.
11: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
12: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
11: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
3: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
11: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
21: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
11: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
23: Водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
22: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
23: Угу.
22: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
23: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
22: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
23: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
22: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
23: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
22: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
23: То есть масштабная реконструкция.
22: Да, старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
23: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
22: Оборудование – это понятно.
23: И охрана, дорогостоящие аппаратуры – это стандартная практика.
22: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
23: ПВО.
22: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
23: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
22: Думаешь?
23: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
4: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
23: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
4: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойное назначение.
23: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
4: Абсолютно неразличимы. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
23: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
4: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученые изучают термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
23: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
4: Вот именно.
23: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
4: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
23: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
4: Да, наглухо.
23: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
4: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
23: Что будет с их водой?
4: Точно. Что с водой?
23: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
4: Да, в любой крупной городской больнице.
23: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
4: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
23: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
4: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
23: Ага, то есть он уязвим?
4: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
23: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
4: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирской язвы.
23: Ох, ну это совсем другое дело.
4: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
23: И выдерживать кипячение и заморозку.
4: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
23: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
4: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
23: Неизвестность всегда множит страх.
4: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
23: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория – это же здание, в котором работают люди.
4: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
23: И куда сливается вся эта вода?
4: Вот это главный вопрос.
5: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
4: Сначала они попадают в резервуары, да.
5: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
4: А твердые отходы?
5: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
4: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
23: Но...
4: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
23: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
4: Или утечка из прорвавшейся трубы.
23: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
4: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
23: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
4: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
23: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
4: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
23: Ты имеешь в виду Свердловск?
4: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
23: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
4: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
23: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
4: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
23: Там производили споры сибирской язвы.
4: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
23: Угу.
4: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
23: Но почему-то не оставил.
4: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
23: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
4: Одно простое действие, отсутствие записи в журнале, пробило всю многомиллионную систему защиты.
23: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
4: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
23: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
4: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
23: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
4: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
23: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
4: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
23: Ну да.
4: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
23: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
4: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
23: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
4: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
23: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
4: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
23: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
4: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
23: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
4: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
23: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
4: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
23: Начался пожар.
4: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
23: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
4: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь, чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
23: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает. Герметичность исчезает?
4: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
23: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
4: Поколениями вода была источником жизни.
23: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
4: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
23: Да.
4: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
23: Ну, требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
4: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
23: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
4: Слушай, ну публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
23: Это просто таблица.
4: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекций. Это стандартная экологическая практика.
23: Точно так же, как алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
4: Закройте окна. Не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
23: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
4: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
23: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
4: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
23: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты из страха увольнения.
4: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
23: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
4: Время будет критически упущено.
23: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
4: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше – не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
23: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
4: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
23: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства.
4: И от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины и антибиотиков человечество было бы беззащитно.
23: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
4: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
23: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
4: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
23: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
4: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
23: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
4: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
23: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
4: Ну, в качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Война за школьные парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
12: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
6: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
7: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
6: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
8: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
6: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
8: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
6: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
12: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
6: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
9: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, целиком и полностью на совести японского правительства.
10: Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие гуманитарные вопросы решали с посещением островов гражданами Японии и так далее. Мы в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт. Но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Ну, пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ну ладно. Мы сожалеем об этом. Но это их вина. 100%.
13: Главные новости дня.
14: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
16: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
14: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
24: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
14: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
16: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
14: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
24: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
14: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Президент Владимир Зеленский анонсировал начало кампании по блокированию воздушного пространства России.
17: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут находиться так, что на это придется обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает ее небо. Мы в Украине не хотим потери невинных жизней, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные...

0: продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
2: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
3: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
2: 5-й год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
4: Удивительно, но на 5-й год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, 6-ю с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на 5-й год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый 5-й, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
6: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
5: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
7: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
5: А теперь самое

0: интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
1: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
0: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
2: Говорят военкоры.
4: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
5: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
4: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
5: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев. Выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору. Чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
4: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
6: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
8: Это информационная атака на Россию.
0: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
9: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
0: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
10: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
0: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
11: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
0: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
13: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там, и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения, и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах. И не будут шариться по подворотням.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
2: Красный карлик. на радио «Лента».
15: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Начало 80-х годов прошлого века. Игровые автоматы стремительно захватывают все аркадные залы Америки, становясь центром притяжения молодежи. Но в одном из темных залов Портленда внезапно появляется загадочный пугающий аппарат под названием «Полибиус». По мрачным слухам, он вызывал у игроков сильнейшую амнезию, приступы паники, реалистичные галлюцинации, даже таинственную вербовку спецслужбами. Давайте попробуем окончательно отделить популярные городские легенды от реальной истории индустрии видеоигр. Согласно той-таки городской легенде, таинственный аппарат «Полибиус» появился в нескольких игровых клубах в 1981 году. Аппарат отличался крайне необычной, почти гипнотической психоделической графикой, которая, как утверждали геймеры, затягивала их в смертельную зависимость с первого же нажатия кнопки. Игроки якобы страдали от мучительных ночных кошмаров, немотивированной агрессии, а по ночам возле самых популярных автоматов якобы замечали странных людей в строгих черных костюмах. Эти люди не играли, а внимательно собирали какие-то зашифрованные данные о работе человеческого мозга, что сразу породило теорию о секретных правительственных экспериментах ЦРУ в рамках печально известной программы «МакУльтра». Исследователь игровой индустрии Джеймс Ролф и опытные журналисты издания Coin Up History провели масштабное расследование, которое убедительно доказывало, что история с Полибиусом — это классическая цифровая легенда и ранняя городская байка, ставшая эталоном для всех последующих крипипаст. Название игры происходит от имени известного древнегреческого историка Полибия, а сам миф вырос из редких, но документально подтвержденных случаев эпилептических приступов у игроков в ранние аркады с высокой неконтролируемой частотой мерцания экранов. Никаких правительственных лабораторий не существовало, автомат был гениальным маркетинговым мифом, зародившимся на самой заре игровой индустрии и подпитанным нашей общей ностальгией по загадочной, неизученной эпохе первых видеоигр. И хотя тысячи людей по всему миру до сих пор клянутся, что лично играли в него, видели его в залах или слышали звуки его работы, реальных фотографий, патентов или сохранившихся электронных плат того времени, никто так и не смог предъявить. Этот миф стал настоящим цифровым фольклором, где реальность переплелась с человеческим вымыслом, создавая идеальный, пугающий образ запретной игры, в которую каждый из нас хотел бы сыграть хотя бы одним глазком, хотя бы один раз. Полибиус — это не столько игра, сколько символ эпохи, когда технологии казались нам магией, способной не только развлекать, но и контролировать наше сознание, проникая в самые глубокие уголки человеческого разума через мерцающие экраны. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 3 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота, здоровье, в этот день начинают приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинаете то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже. То есть идеи, воплощенные ранее, наконец начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии. То есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября, день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
18: Это абсолютно уместно. Но, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка. В том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И Я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го, весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и оставки Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Миноборона собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
19: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
20: Да.
19: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
20: А мы что должны делать?
19: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
20: А за кого надо голосовать?
19: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
21: Ну, нифига себе.
19: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, тут это. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
21: Да что ж, дай, пожалуйста, мой паспорт.
19: Да пиши, а господи, пиши. Какая вам разница?
21: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
19: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
4: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
19: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я и 100-я, 100 человек.
21: Будешь 100-й.
4: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
22: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
0: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий – вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
1: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
0: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
3: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
0: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
5: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
0: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Не рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
9: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба, название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
11: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
23: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
13: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
23: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
15: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
23: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
15: НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
23: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
23: телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
2: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну кому война, а кому мать родная? При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, сказать, из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит». Ну вот были же школы, ну послушайте. Ну я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну это там честь была.
12: Главные новости дня.
23: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
16: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Но вот до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
23: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
17: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
23: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
17: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще на Украине и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
23: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
24: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
23: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
19: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается

0: Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
2: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, то это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет, цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. Да, в России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
0: Радио Лента. Прямая речь.
3: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
4: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие. Местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли. Я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены незаконно. Возникает первый вопрос, почему я должна за это отвечать? То есть я получила землю официально после проверки всех документов, я исправно плачу налоги, я исправно плачу аренду. Будучи беременной, я была вынуждена участвовать во всех судебных делах. Мне пришлось нанять адвоката, мне пришлось заказывать экспертизы, которые на минуточку одна стоит 60 тысяч рублей, а у меня их две. Я напомню, что я мама в декрете, я выплачиваю все со своего кармана и забираю деньги из своей семьи. После рассмотрения всей ситуации, после рассмотрения экспертизы, после выслушивания свидетелей по данному делу, районные суды мы выиграли. И, казалось бы, все хорошо, можно успокаиваться. Но нет, прокуратура решила идти дальше и обжаловала данное решение уже в областном суде, которые мы проиграли. Сейчас оба дела находятся в кассационном суде, и уже скоро мы узнаем, каким образом будет разворачиваться проверка по нашим делам. Пока мы ждем кассацию, происходит еще одна ситуация. Проверяя кадастровую карту, я вижу, что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены

0: в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
3: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
2: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
4: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
2: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
4: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
2: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
6: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
7: Так как... Это информационная атака на Россию.
5: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
8: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
5: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
9: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
5: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
10: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
5: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
12: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
13: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
14: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
13: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
15: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Страна вечной войны. В Екатеринбурге вместо ноутбуков для школ планируют выпускать специальные БПЛА-тренажеры. Хотели делать российские ноутбуки и планшеты, но с ноутбуками не получилось. Поэтому теперь будут учить школьников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький. В него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
16: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
5: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
17: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
5: Причем завод собирались запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
18: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
5: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
19: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
13: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
19: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
13: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
14: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
0: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающим с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
21: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатят Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой, прибольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь и предпринимаем.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
23: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
22: Да, именно.
23: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
22: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
23: То есть они просто...
22: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
23: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
22: В каком смысле?
23: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
22: Угу.
23: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
22: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
23: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
22: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
23: Это мягко сказано.
22: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
23: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
22: Абсолютно.
23: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
22: Открывает двери колоний.
23: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
22: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
23: Ага, знакомая фамилия.
22: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
23: И как отреагировали местные?
2: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
23: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
2: Ну почему же?
23: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
2: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
23: Задерживала. И что потом?
2: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
23: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
2: Угу.
23: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
2: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
23: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
2: Именно так.
23: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
2: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
23: Да, я читала про него.
2: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
23: Ужас.
2: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
23: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
2: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
23: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
2: Да, он не впал в ступор.
23: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
2: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
23: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
2: Угу.
23: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
2: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
23: Да, суды – это отдельная тема.
2: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
23: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
2: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
23: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
2: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
23: Но они все равно снижают.
2: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
23: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
2: Неприкосновенные, по сути.
23: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
2: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
23: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
2: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены. Матери-сожительницы.
23: Дом становится самым опасным местом.
2: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
23: Да.
2: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
23: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
2: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
23: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
2: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
23: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
2: Почти никак.
23: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
2: Очень точное замечание.
23: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
2: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
23: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
2: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
23: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
2: То есть они замыкаются в себе?
23: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
2: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
23: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
2: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
23: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
2: Каждый работает в своем вакууме.
23: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
2: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
3: ага,
2: осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
3: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
2: Звучит нереалистично.
3: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
2: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
3: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
2: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
3: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
2: Индульгенция номер 2.
3: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
2: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
3: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
2: С каждым разом все хуже?
3: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
2: Он уверен, что ему ничего не будет.
3: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
2: Вопрос открытый.
3: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
2: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
7: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных жителей о встречах с загадочным существом. Они утверждают, что в озере водится нечто огромных размеров, которое охотится как на животных, так и на людей. Местные охотники окрестили загадочного обитателя озера чертом. Легенды описывают его как гигантскую темно-серую сущность с огромной пастью и глазами, расстояние между которыми достигает 1,5 метра. Но самое пугающее – это способность чудовища выходить на сушу, где охотники заметили зверя еще 1,5 столетия назад, о чем сохранились четкие записи. Первая серьезная экспедиция, отправившаяся на Лабынкыр в 1950 году под руководством академика Твердохлебова и геолога Башкатова, стремилась подтвердить или опровергнуть существование чудовища. И по утверждениям самих исследователей, им удалось увидеть огромную тень на поверхности озера. Существо, появившись на расстоянии 1,5 метра, двигалось по направлению к группе, что вынудило ученых в панике забраться на склон, спасаясь от встречи с неведомым существом. Публикация дневника Твердохлебова вызвала настоящий фурор в научных кругах. Однако были и критики. Ученый Панков утверждал, что черт – это просто гигантская щука, поскольку известно, что щуки могут достигать огромных размеров, особенно в холодных водоемах Якутии. Но как объяснить многочисленные рассказы о существе, выходящем на сушу, и его агрессивное поведение? С тех пор на озере побывало более 10 экспедиций, и каждая так или иначе подтверждала легенды. То, что в этом месте действительно обитает нечто, однако по разным причинам ни одной группе ученых не удалось предоставить четкие доказательства существования монстра, и вскоре попытки это сделать были заброшены. Возможно, людей науки действительно удалось провести местными легендами и заставить гоняться за мифическим чудовищем. А возможно, монстр до сих пор там, под толщей воды, ждет своего часа. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется? Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
9: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
10: Да.
9: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
10: А мы что должны делать?
9: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
10: А за кого надо голосовать?
9: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
11: Ну, нифига себе.
9: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
11: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
9: Да пиши, а господи, пиши. Какая вам разница?
11: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
9: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
8: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МСДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
9: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
11: Будешь 100-й.
8: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
12: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
8: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И, надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий – вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
24: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации – нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
8: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
5: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
8: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
15: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
8: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала, Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали.

0: наших терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
4: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да типа нормально, это уже мы привыкли, да? Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в 3 дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают, но не беспокоятся. Ну, во-первых, да, напряжения просто видно нет. Ну, в принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, сколько там, 16-этажные, ну, там, не для малоимущих дома. И у них же всегда была ситуация лучше, там и с водой, у них там что-то свое автономное отопление, светом, и горячая вода там, ну, раньше была, сейчас у них так же, как у всех. Своя, короче, там котельная система, накопители. Так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, но вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Ну вот, скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Ну, короче, что-то весело, да? Не очень.

0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
2: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
1: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
3: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
1: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
2: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
1: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
3: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело. Это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
1: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков о том, что РФ обречена на экономическое поражение в гонке с Западом, поэтому необходимо как можно скорее заканчивать СВО.
5: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Ее завершить можно двумя способами. Либо позорным миром, на котором настаивает сейчас Запад и ведет нас к этому. Либо решительной победой путем разгрома ВСУ в рамках проведения стратегической наступательной операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
0: Криминальные новости.
6: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей. Российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал 8-классник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог. Она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из 9-классников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между 9-классниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Канске Красноярского края 7-классница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовные дела. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной пристройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во враге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
2: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то 12 тысяч, по-моему, в педагогическом университете, да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное. Интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам. Россия готовы сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
0: Главные новости дня.
7: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
8: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
7: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
9: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
7: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
10: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
7: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
10: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
7: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
8: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
7: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: На Радиолента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
12: Безопасность и опасность школы приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел, не усилил меры ответственности и безопасности.
13: Которые... А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
12: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители первые, воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины. Но
13: если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание. Мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
12: до того,
13: что...
12: Да. Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
13: Ну, смешно, небольшие
12: это, деньги. Ну да, это вот, ну сразу мы обесцениваем, собственно, родительский труд.
13: Какая сумма должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания, я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
12: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только ведь штраф увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5000, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
13: Потому что, мне это обошлось 5 тысяч,
12: ну, твое например, плохое воспитание. Ну, например, надо просто посмотреть экономическое обоснование. Ну, я думаю, что 5 тысяч – это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
11: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
14: Все молимся, молимся, молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые 3 месяца. И вот за эти первые 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божьей, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть. Но он предназначен для спецслужб.
15: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин в машину. Мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. И нас не могут заправить. говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Вот. И ну, я могу пойти пропустить, ну, типа сказать, вы меня пропустите? Я же, ну, я-то военный. Вот. И я думаю, что мало кто это сделает.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
16: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
17: Это информационная атака на Россию.
7: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
8: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
7: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
18: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
7: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
19: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
7: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
3: водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
20: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
3: Угу.
20: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
3: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
20: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
3: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
20: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
3: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
20: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
3: То есть масштабная реконструкция.
20: Да, старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
3: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
20: Оборудование – это понятно.
3: И охрана, дорогостоящие аппаратуры – это стандартная практика.
20: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
3: ПВО.
20: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
3: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
20: Думаешь?
3: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
20: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
3: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
20: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойное назначение.
3: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
20: Абсолютно неразличим. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
3: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
20: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученые изучают термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
3: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
20: Вот именно.
3: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
20: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
3: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
20: Да, наглухо.
3: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
20: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
3: Что будет с их водой?
20: Точно. Что с водой?
3: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
20: Да, в любой крупной городской больнице.
3: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
20: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
3: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
20: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
3: Ага, то есть он уязвим?
20: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
3: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
20: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирских. сибирской язвы.
3: Ох, ну это совсем другое дело.
20: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
3: И выдерживать кипячение и заморозку.
20: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
3: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
20: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
3: Неизвестность всегда множит страх.
20: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
3: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория — это же здание, в котором работают люди.
20: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
3: И куда сливается вся эта вода?
20: Вот это главный вопрос.
1: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
20: Сначала они попадают в резервуары, да.
1: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
20: А твердые отходы?
1: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
20: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
1: Но...
20: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
1: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
20: Или утечка из прорвавшейся трубы.
1: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
20: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
1: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
20: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
1: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
20: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
1: Ты имеешь в виду Свердловск?
20: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
1: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
20: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
1: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
20: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
1: Там производили споры сибирской язвы.
20: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
1: Угу.
20: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
1: Но почему-то не оставил.
20: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
1: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
20: Одно простое действие, отсутствие записи в журнале, пробило всю многомиллионную систему защиты.
1: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
20: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
1: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
20: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
1: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
20: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
1: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
20: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
3: Ну да.
20: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
3: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
20: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
3: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
20: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
3: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
20: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
3: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
20: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
3: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
20: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
3: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
20: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
3: Начался пожар.
20: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
3: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
20: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь, чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
3: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает, герметичность исчезает?
20: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
3: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
20: Поколениями вода была источником жизни.
3: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
20: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
3: Да.
20: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
3: Ну, требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
20: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
3: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
20: Слушай, ну публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
3: Это просто таблица.
20: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекций. Это стандартная экологическая практика.
3: Точно так же, как алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
20: Закройте окна, не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
3: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
20: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
3: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
20: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
3: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты страха увольнения.
20: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
3: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
20: Время будет критически упущено.
3: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
20: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
3: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
20: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
3: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства
20: и от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины и антибиотиков человечество было бы беззащитно.
3: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
20: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
3: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
20: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
3: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
20: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
3: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
20: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
3: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
20: Ну, в качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
21: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
5: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
22: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
5: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
23: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
5: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
23: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
5: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
21: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
7: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
2: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, целиком и полностью на совести японского правительства. Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие вопросы, гуманитарные вопросы решали с посещением островов гражданами Японии и так далее. Мы в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт. Но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ладно. Мы сожалеем об этом. Но это их вина. 100%.
0: Главные новости дня.
6: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
9: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
6: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
10: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
6: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
11: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
6: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
10: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
6: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Зеленский анонсировал начало кампании по блокированию воздушного пространства России.
12: Сегодня мы хотим предупредить
13: каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут находиться так, что на это придется обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает ее небо. Мы в Украине не хотим потери невинных жизней, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши учреждения предоставят полную информацию международным структурам о рисках в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
14: Цивильной авиации среди дронов не місце.
0: На радіо «Лента» шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 AM.
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
15: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды.

0: спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на 5-й год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
3: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
2: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
4: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
2: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
5: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
2: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, сама собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный

0: документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
2: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
3: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
2: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
3: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
2: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
4: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
6: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
7: Так как... Это информационная атака на Россию.
5: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
8: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
5: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
9: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
5: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
10: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
5: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
12: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения, и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах. И не будут шариться по подворотням.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Начало 80-х годов прошлого века игровые автоматы стремительно захватывают все аркадные залы Америки, становясь центром притяжения молодежи. Но в одном из темных залов Портленда внезапно появляется загадочный пугающий аппарат под названием «Полибиус». По мрачным слухам, он вызывал у игроков сильнейшую амнезию, приступы паники, реалистичные галлюцинации, даже таинственную вербовку спецслужбами. Давайте попробуем окончательно отделить популярные городские легенды от реальной истории индустрии видеоигр. Согласно той-таки городской легенде, таинственный аппарат «Полибиус» появился в нескольких игровых клубах в 1981 году. Аппарат отличался крайне необычной, почти гипнотической психоделической графикой, которая, как утверждали геймеры, затягивала их в смертельную зависимость с первого же нажатия кнопки. Игроки якобы страдали от мучительных ночных кошмаров, немотивированной агрессии, а по ночам возле самых популярных автоматов якобы замечали странных людей в строгих черных костюмах. Эти люди не играли, а внимательно собирали какие-то зашифрованные данные о работе человеческого мозга, что сразу породило теорию о секретных правительственных экспериментах ЦРУ в рамках печально известной программы «МакУльтра». Исследователь игровой индустрии Джеймс Ролф и опытные журналисты издания Coin Up History провели масштабное расследование, которое убедительно доказывало, что история с Полибиусом — это классическая цифровая легенда и ранняя городская байка, ставшая эталоном для всех последующих крипипаст. Название игры происходит от имени известного древнегреческого историка Полибия, а сам миф вырос из редких, но документально подтвержденных случаев эпилептических приступов у игроков в ранние аркады с высокой неконтролируемой частотой мерцания экранов. Никаких правительственных лабораторий не существовало. Автомат был гениальным маркетинговым мифом, зародившимся на самой заре игровой индустрии и подпитанным нашей общей ностальгией по загадочной, неизученной эпохе первых видеоигр. И хотя тысячи людей по всему миру до сих пор клянутся, что лично играли в него, видели его в залах или слышали звуки его работы, реальных фотографий, патентов или сохранившихся электронных плат того времени никто так и не смог предъявить. Этот миф стал настоящим цифровым фольклором, где реальность переплелась с человеческим вымыслом, создавая идеальный, пугающий образ запретной игры, в которую каждый из нас хотел бы сыграть хотя бы одним глазком, хотя бы один раз. Полибиус — это не столько игра, сколько символ эпохи, когда технологии казались нам магией, способной не только развлекать, но и контролировать наше сознание, проникая в самые глубокие уголки человеческого разума через мерцающие экраны. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 3 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота, здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинайте то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже, то есть идеи, воплощенные ранее, наконец начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью ера связана с механизмами, цикличностью. В организме это обмен веществ, это восстановление энергии, то есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
17: Это абсолютно уместно. Ну, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка, в том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И я вот три дня 11 вечером, встретим 11 сентября вечером, мы встретим уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го. Весь день, 13-го, я буду совершать богослужение, конечно, и о ставке Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
18: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
19: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
20: Да.
19: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
20: А мы что должны делать?
19: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
20: А за кого надо голосовать?
19: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
21: Ну, нифига себе.
19: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
21: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
19: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
21: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
19: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
18: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
19: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
21: Будешь 100-й.
18: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
22: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
18: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И, надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
23: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
18: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
0: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
18: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
2: «Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие». Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
18: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная, но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на Балтийский лоцман, комментируйте и услышимся.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через